0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Реклама.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супонэр.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: поэзии в душе.
1: Красиво. Там, где есть радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selective Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Нитищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
6: Jetour Silver, Магнитогорск.
7: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58-11-58.
9: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем...
0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно.

0: улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе.
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
9: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челяб. Ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена.

0: Подписывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Защитите урожай от вредителей. BioKill очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
4: От вредителей Алатар — двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость — группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
7: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
8: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
9: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
12: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
13: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
14: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
15: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
16: Весна, тепло, и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
17: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лидия Аркадьевна. Хочу передать привет Шуклину Александру Георгиевичу. Хочу пожелать хорошего ему настроения и передать для него песню Леонида Агутина. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радиодача. Реклама.
1: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Джетур Дэшинг». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
4: «Джетур Silver Магнитогорск».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лунный календарь на радио Дача.
1: За окном 10-й день лунного цикла. Это время активного отдыха. Согласно календарю, силы в организме человека сегодня начинают бить фонтаном. Созидание во всех смыслах этого слова – главный девиз и тема этого дня. Общение на работе будет приятным и легким. Одним махом можно будет выполнить все задачи. Очень удачен день для карьеристов и бизнесменов. Все ваши задумки можно будет реализовать без дополнительных «но» и «если».
2: Спонсор ООО «CSC ЛТД». Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Реклама. Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон.

0: В ойл-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Ойл-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача.
3: Реклама.
4: Минсе. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
5: Минсе.
4: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
5: Минсе.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
13: Муз-ТВ представляет.

0: Дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
0: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
4: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я постоянно вас слушаю, мне нравится ваша передача. Мне бы тоже хотелось поздравить своего любимого мужа за Заузолко Валерия Николаевича, и чтобы для моего мужа исполнили песни Юрия Антонова, потому что это песни нашей молодости. Очень люблю мужа своего и рада, счастлива, что мы вместе. Любящая его жена Галина. Спасибо, радио.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Сразу несколько категорий российских граждан получат прибавку к пенсии с 1 июня. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, это коснется тех, кому в мае исполнилось 80 лет. У них автоматически удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии по старости почти до 19 200 рублей. Аналогичным образом повысится пособие пенсионеров, которым в текущем месяце впервые установили первую группу инвалидности. Надбавку также смогут ожидать россияне, которые подали в мае заявление в соцфонд о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев, и неработающие граждане, проживающие в сельской местности, у которых в этом месяце был подтвержден стаж не менее 30 лет работы по профессиям и должностям из перечня правительства. Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами. На нем председатель правительства назвал малый и средний бизнес драйвером улучшений в регионах. Он также подчеркнул важность помощи малому и среднему бизнесу в преодолении текущих вызовов. Глава кабинета министров уточнил, что это касается вопросов, связанных с повышением производительности труда, выстраиванием отношений малого бизнеса с крупными компаниями, корпорациями и платформами. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. В большинстве случаев оно является следствием самовнушения. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он пояснил, что магнитные бури не имеют прямой связи с самочувствием, так как человек не обладает магнитно-чувствительными органами. По его словам, влияние солнечных вспышек, скорее всего, происходит косвенно, опосредованно через другие механизмы, а также связано с психофизиологическим состоянием. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

ты должна рядом быть. И вроде хочется сразу прицепиться к слову «должен» и высказать точку зрения, что никто никому ничего не должен. Но в то же время так мило звучит эта фраза, будто в ней скрыто признание в любви. Я вам желаю, друзья, с любимыми не расставаться, а если разлука уже наступила, то поскорее вновь с ними встретиться. А скрасим ожидания этим утром на радиодачу большим количеством любимых песен и малым количеством слов. Всем легкого вторника!

0: Радио Дача стремимся к постоянности. Например, каждое утро проводим созвон с астрологами, выясняем, как прожить этот день правильно каждому из знаков зодиака. Астрологический прогноз услышим уже через 5 минут этим утром на Радио Дача. До этого не пропустите классный хит Ани Лорак. Я вам желаю легкого пробуждения в ритме ваших любимых песен.
1: Реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Ласк. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: гороскоп на радио Дача.
1: Всем доброе утро. Вот и гороскоп на 26 мая, вторник. Близнецы, стрельцы и водолеи легче других подстроиться под меняющиеся обстоятельства. Возможны неожиданные поездки, новые идеи или резкая смена планов. Овны, скорпионы и козероги могут столкнуться с необходимостью отстаивать свою позицию. Однако сегодня жесткость не даст нужного результата. Гораздо эффективнее окажется спокойная уверенность. Тельцы, раки и весы будут искать комфорт и стабильность. День хорошо подходит для домашних дел, покупок и общения с близкими людьми. А львы, девы и рыбы смогут продуктивно поработать и разобраться с накопившимися делами. Главное, не отвлекаться на чужие переживания. Удачного вторника вам!
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг. Для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Нравова продолжает эфир радиоудачи. Божественная — это все же некачественная характеристика песни, но ее название. Если вы будете часто заказывать новую песню любимого артиста в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час», то она получит возможность оказаться в списке 10 лучших хитов недели в горячей десятке на радиоудачу. Подводим музыкальные итоги недели по пятницам в 7 часов вечера по московскому времени. Не пропускайте горячую десятку на волнах радиоудачи.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем...
3: Сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити».

0: Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: с закрытыми глазами, но при этом часто мы становимся слепы на совсем уж простые вещи, не замечаем манипуляций всевозможных, бестактного поведения и различий в интересах. Наверное, специально природа устроена так, чтобы мы как можно больше прекрасного замечали в тех, кого любим, ну а на всяческие нюансы закрывали глаза. «Грею счастье», хит «Елки» завершает очередной час в нашем эфире. Этим утром на радиодаче и далее будет много музыки и мало слов. Никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
7: столько
6: в богатстве?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
13: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
17: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
18: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются. Рядом с надежным партнером большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
20: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
21: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
20: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Ялта, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
0: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Антошка, радио «Дача». Я звоню из Дальнего Востока, город Ленинский. Меня зовут Бачук. Хочу представить своей жене. Ее зовут Светлана Анатольевна. Я тебя очень люблю. Хочу к тебе песню «Артик и Арчи». Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Родители участников ЕГЭ, которые находятся в пункте проведения экзамена, смогут сообщить о нарушениях через QR-код. В этом году данная функция будет доступна впервые, заявил глава Рособоронадзора Анзор Музаев. Известно, что QR-код будет размещен не только на входе, но и в штабе пункта проведения тестирования. Родители смогут заполнить форму, указав в ней нарушение, которое в день экзамена будет направляться в Рособоронадзор для оперативного реагирования. Напомню, основной этап ЕГЭ стартует в России 1 июня. На участие в них уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников текущего года. Купальный сезон в Анапе откроется 1 июня и продлится до 30 сентября на территориях, где были ликвидированы последствия чрезвычайной ситуации с танкерами у Керченского пролива. Соответствующее постановление уже подписано, заявила мэр города-курорта. По словам Светланы Масловой, сейчас ведется подготовка галечных пляжей и 1 километра песчаных. На данный момент там устанавливают инфраструктуру, но другие песчаные пляжи завозят чистый песок. Между тем, в Севастополе купальный сезон стартует 15 июня. Из 26 пляжей открыты будут 24. В Волгограде стартовал необычный эксперимент. Клубнику впервые пытаются вырастить на дне Волги. Автор проекта, ведущий рубрики «Хорошо устроено» и автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. Он опустил под воду специальную установку, куда с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри работает автономная система, которая поддерживает рост растения даже под водой. Михаил в своем блоге подробно рассказывает о ходе эксперимента и делится промежуточными результатами. Цель – доказать, что современный подход к делу поможет вырастить клубнику даже на дне Волги, а на подоконнике в квартире и подавно. Это все новости к данной минуте.

0: Занимаетесь чем-то бессмысленным в выходные, вспомните эту вот мою новость. В Англии стартовал чемпионат по, внимание, выманиванию из земли дождевых червей. Люди съехались со всей страны. Участникам нужно продемонстрировать свои навыки по поимке червяков. В каждой команде выделяется 2 квадратных метра земли и полчаса времени, чтобы выманить червей. Копать нельзя, но в инструментах организаторы и участников не ограничивают. Есть даже видео, на котором участники вежливо уговаривают червей появиться из-под земли. Стоят и кричат на землю. Интересные занятия у людей, друзья. Мы продолжаем встречать новый день. На очереди хиты Артура Пирожкова, Елены Кукарской, а уже сейчас Ларисы Черниковой.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Роман, группа «Винтаж» продолжает эфир радиодачи. Сегодня для многих завершается роман со школы. 26 мая в этом году назначено днем последних звонков. Поздравляем 9-11-классников с этим событием. У вас начинается взрослая жизнь. Ну и те, кто выпускается из колледжей и вузов, тоже с последним звонком вас, дорогие. Еще сегодня отмечается Всемирный день рыжих, день хождения босиком и день большого напора. Какое интригующее название. Расскажу о еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите, до этого послушаем хит Николая Баскова на радио «Дача».
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
9: Jetour Silver, Магнитогорск.
10: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
11: Телефон доставки 58 11 58.
12: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Это праздник всех, кто открыл магазин, пекарню, мастерскую, кафе или просто работает на себя. В 90-е многие из коммерсантов начинали свою деятельность со стола на рынке или небольшого киоска. Многие из них впоследствии вырастили бизнес в большое семейное дело. Поздравляем каждого из предпринимателей!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: У нас стартует забава, в которой вам нужно вспомнить хит из эфира «Радио Дача» на заданную тему. Вспомнить, дозвониться в студию и спеть отрывок этой композиции. Тому, кто справится, отдаем классные подарки. Сегодня по всей стране звучат последние звонки. По этому поводу давайте вспоминать хиты, в которых упоминается «Школа, друзья». Ваши варианты ответов жду по телефону в Москве. 8-495-995-2555. Звоните, всем желаю удачи.
1: Реклама.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера Ситна замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Город не ждет. И тормоза.
1: Ее родное, свежее.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В Oil Service.

0: Северной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Подводим итоги утренней активности в эфире «Радиодача». Из песни слов не выкинешь. Напомню, в этой игре вам нужно вспомнить хит из эфира «Радиодача», в тексте которого есть определенное слово. Сегодня этим словом была «школа», потому как последние звонки по всей стране звучат. К нам дозвонилась Ольга из Орла, и вот какой вариант ответа она предложила.
3: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Ольга, я из города Орла. Я вспомнила песню, это песня Татьяны Овсиенко «Школьная пора». «Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, нам домой возвращаться пора». Спасибо, «Радиодача», всем отличного, продуктивного рабочего дня. Я очень хочу передать привет всей нашей большой компании «Робкоп», а особенно Сусане, Анастасии, Светы. Всем от меня огромный-огромный привет. Радио «Дача», мы вас очень любим и всегда вас слушаем.
2: Шикарно Ольга спела, ей бы в караоке почаще ходить, я уверен, ее энергии хватит на весь зал. Ольге вручаем классный приз от Waterdent, набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день в комплекте. Жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. И прямо сейчас будем слушать оригинал легендарного хита Татьяны Овсиенко «Школьная пора».

0: Песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
10: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
11: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
10: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
13: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Можно на бис.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России за последнюю неделю почти в два раза выросло количество обращений граждан в медицинские учреждения из-за укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, на текущий момент оно превышает 84 тысячи. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае. В Госдуме рассказали о снижении платы за жилищно-коммунальные услуги летом. Как сообщили РИА Новости, в Комитете Нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ при плановом отключении горячей воды платеж в квитанциях ЖКХ может стать ниже на 33-47%. А за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче услуги ее стоимость снижается на 0,15%. Там же подчеркнули, раньше нужно было самостоятельно фиксировать факт отсутствия воды, писать заявление, собирать подписи соседей и подавать документы в управляющую организацию. Однако сейчас этот процесс стал проще, поскольку с марта текущего года работают новые правила. Перерасчет должен происходить в беззаявительном порядке. В Госдуме уточнили, что управляющие компании или ресурсоснабжающие организации обязаны самостоятельно фиксировать перерыв и отражать уменьшение суммы в ближайшей квитанции. В Рособорнадзоре определили нарушения, за которые могут удалить с ЕГЭ. Это могут сделать за несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими сдающими, наличие средств связи и других запрещенных предметов, а также за попытку вынести или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы, передать другим участникам шпаргалки. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Нежданная любовь» в исполнении Стаса Михайлова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Много музыки и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: Стас Михайлов на радио «Дача» с композицией «Нежданная любовь» открывает новый музыкальный час. Я хочу вам рассказать про вполне себе ожидаемое событие этой осени, друзья. Юбилейный фестиваль «Радио «Дача» «Удачные песни», где выступит в том числе Стас Михайлов. В этом году нам исполняется 20 лет. На юбилейном шоу вас ждет потрясающий состав артистов. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, еще более 20 звезд нашего эфира будут радовать всех пришедших в лайф-арену 26 сентября в Москве. Ждем и вас. Билеты пока еще есть на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Ваше начало дня удачное.
2: С Даней Борисовым.

0: А Катя почему на звонок не отвечает? Думает, мошенники ей звонят, пытаются украсть ее деньги со счетов. Надо сначала смс-ку отправить, сказать, что звонить будешь. И только тогда есть шанс, что человек на том конце провода скажет заветное «Алло». Таков уж современный мир. Легендарный хит группы «Бис» слушали в середине часа на радио. Дача совсем скоро нас ждет тот самый хит. Рубрика, в которой мы вспоминаем знаковые композиции из истории отечественной музыкальной сцены. Сегодня насладимся душевной композицией группы «Турбомода». Не пропустите тот самый хит на радиодаче совсем скоро.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
10: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Если ваш вечер пятницы ничем не занят, весьма свободен, рекомендуем начинать выходные со звездного шоу «Назад в будущее». Там каждую неделю в гости к Марии Федоровой и Александру Жулавскому приходят ваши любимые артисты. На этой неделе встречаем Султана Лагучева. Он представит свою новую песню «Кайфовая», расскажет о любимых блюдах, особенностях воспитания в кавказских регионах, а еще поделится подробностями своего сольного концерта в столице. Не пропустите новый выпуск в пятницу в 17 часов по Москве. Московскому времени на радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супанэр.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лены Перовой на радиодачу. На прошлой неделе не мог с ней не согласиться. Сегодня же в столице как-то дюжи зябко, друзья. И печали нет-нет, да, норовят появиться. Одни такие солнечные хиты эфира радиодача спасают. Хорошей музыки и далее будет в избытке. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», а также красивую песню Таисии Повалий. Вы слушаете радиодача. Отличного вам начала дня.
1: Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
13: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
14: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Юлия, звоню из Москвы. Передаю привет своей подруге Ирочке, зная, что она нас сейчас слушает. Иришка, поздравляю тебя с долгожданным отпуском. Желаю отличного отдыха, хорошего настроения, теплой погоды. Прошу поставить песню Влада Сташевского «Пляжный фотограф».

0: Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация с клещевыми инфекциями в России сейчас стабильна, сообщили в Роспотребнадзоре. Там рассказали, что самым опасным заболеванием, которое нередко приводит к инвалидности, является клещевой вирусный энцефалит, от которого в нашей стране существует надежная вакцинация. Ее важно пройти жителям эндемичных регионов и тем, кто собирается на такие территории. Списки подобных субъектов ведомство публикует ежегодно. Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, с начала года из-за укусов клещей к медикам обратились 129 тысяч человек. Наибольшее число укусов зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. Россиян предупредили о новых правилах сделок с недвижимостью. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, с 1 июля запускается новый механизм дистанционных операций с жильем. Для проведения подобной удаленно потребуется электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Уточняется, главным плюсом нововведения является возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок. Вместе с тем остаются риски, связанные с компрометацией аккаунта, кражей данных, электронной подписи и фишинговой сайтами. Участникам ЕГЭ разрешили держать на рабочем столе воду, лекарства и перекус. На отдельных экзаменах по биологии, географии, математике, физике и химии можно будет использовать непрограммируемый калькулятор и линейку. А на тестировании по литературе предоставят орфографические словари. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, добавив, что также на рабочем столе сдающего, помимо экзаменационных материалов, может лежать ручка с чернилами черного цвета, документ, подтверждающий личность, и черновики, выданные в аудитории. Напомню, основной период ЕГЭ в России стартует уже 1 июня. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Девушки все такие. Сначала с мужчин обещания возьмут, попросят безоблачную картину будущего им нарисовать. И только тогда они рассмотрят вашу кандидатуру. Весьма эгоистично. Но в хите Анжелики Варум парень все же что-то сделал не так. Теперь вот героиня ждет от него извинений. Я бы на месте парня оставил их в нашей программе «Удачный час». Там еще звучат ваши приветы и поздравления, а также исполняются музыкальные заявки. Звоните по телефону в Москве 8495-995-2555. Оставляйте послание тем, кто дорог. Стартует «Удачный час» ровно в полдень по московскому времени на радио «Дача».
1: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
6: Jetour Silver, Магнитогорск.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Полинкой, твоими руками вместе с нами на Радиодаче. Полина будет с нами и на фестивале Радиодача «Удачные песни». В этом году у нас юбилей, 20 лет. Отмечать будем в компании дорогих артистов. 26 сентября в Лайф-арене настроение праздника и потрясающее шоу нам подарят. Помимо Полины Гагариной, еще Стас Михайлов, Ольга Зарубина, Шаман, группа «Город 312» и еще более 20 звезд Радиодача. Приходите и вы. Занять лучшее место пока еще можно на сайте «Удачные песни». .рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Обещаю, что в следующем часе нам тоже не будет скучно. Будем передавать привет, поздравлять ваших родных и близких с разными событиями. Надеюсь, что и признание в любви выдастся почитать. Вся эта активность в нашем эфире носит название «Удачный час». Еще там исполняются ваши музыкальные желания. Оставляйте сообщения в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс. А еще звоните в студию, заказывайте ваши любимые песни. Совсем скоро начинаем «Удачный час» на радио «Удача».
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
17: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
18: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД является лекарственным средством.
19: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
20: Категория 16+.
21: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
22: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Зинаида, я из Великого Устюга. Поздравляю внучку Ямкину Анастасию Валерьевну с 30-летием. Желаю ей крепкого здоровья, семейного счастья, море улыбок, океан любви.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Москве продолжается развитие системы социальной защиты, рассказал Сергей Собянин в своем канале в Макс. Он подчеркнул, что среди приоритетов находится, безусловно, выполнение действующих социальных обязательств перед жителями города, а также поддержка участников СВО и их семей. Помимо этого, в столице работают над повышением качества жизни местных жителей старшего возраста, к примеру, через организацию полезного досуга и интеллектуальное общение. Москвичам рассказали о мерах защиты от мошенников, представляющихся сотрудниками полиции, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, злоумышленники используют страх и замешательство человека, чтобы заставить его выполнить их требования. Горожанам порекомендовали прервать разговор, связаться с дежурной частью ведомства, назвать фамилию и должность звонившего, уточнить, работает ли там такой сотрудник. Москвичи призвали помнить, что настоящие представители правоохранительных органов никогда не просят совершать какие-либо финансовые операции, а также передавать кому-либо деньги и ценности. Городской проект «Мой спортивный район» начнет работать в рамках лета в Москве с 1 июня. Жители и гости столицы смогут бесплатно тренироваться на свежем воздухе более чем на 140 площадках. Во дворах, парках, на ВДНХ, в Лужниках и даже на крышах районных центров, сообщили в департаменте спорта. Там уточнили, что для горожан будут доступны занятия по 13 видам спорта, включая фитнес, настольный теннис и бег. Теплая погода вернется в Москву в начале июня. Как сообщили в Центре метео, температура воздуха в первые дни лета будет превышать отметку в 20 градусов. Между тем, май в столичном регионе завершится холодом и почти ежедневными дождями. Так, по данным гидрометцентра, сегодня в Москве и области до плюс 17. Помимо небольших осадков, ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Это все новости к данной минуте.
0: Радио «Дача». Удачный час.
2: У нас стартует час приветов и поздравлений. Здесь каждый может адресовать парочку теплых слов близкому человеку и поставить для него любимую песню. Пользуйтесь этой шикарной возможностью. Пишите текстовые послания в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс» нам на номер 8-910-004-49-24. Музыкальные заявки принимаем только по телефону 8-495-995-2555. Звоните, друзья. Сегодня свой день рождения отмечает советская и российская эстрадная певица с уникальным голосом, который узнается с первого звука. Заслуженная артистка России, трехкратная обладательница премии «Овация», лауреат ежегодного фестиваля «Песня года» Анжелика Варум от команды «Радиодача». Адресуем ей самые теплые поздравления с этим днем. Желаем бодрости духа, потрясающего настроения каждый день. И, конечно же, не забывать радовать фанатов новыми песнями. Послушаем композицию «Good Boy, мой мальчик» в начале удачного часа. На радио «Дача» Анжелику Варум с днем рождения!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Аида. Я из города Хасавюрт, Дагестан. Хочу передать привет любимому мужу Сулейману. И передать ему песню. Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Звоню из города Московска. Хочу поздравить мою любимую мамочку Шишкин Татьяну Васильевну с днем рождения. Пожелать ей всего самого лучшего, чтобы все мечты ее исполнялись, хорошего отдыха, они сегодня с папой улетают. Вот, все самого лучшего. Мамочка, мы тебя любим и целуем. И заказываем тебе песню «Течет ручей, бежит ручей». Спасибо, радио.

Набирают обороты. Час приветов и поздравлений. В эфире Радио Дача. Первая порция ваших теплых слов готова к прочтению. Валерия, сибирский привет из Барнаула, передает всем слушателям Радио Дача. Пишет: сегодня, находясь на работе, поздравляю себя любимую с днем рождения. Желаю себе идти только вперед, никогда не сдаваться. Хорошо, что на протяжении всего этого времени со мной всегда и везде любимая Радио Дача. Валерия, ну вообще, сказочное поздравление всей командой. Чествуем вас, желаем много удачи. Роман далее привет передает Ольге Владимировне. Ей желает крепкого здоровья, чтобы все мечты сбылись у нее поскорее. Алексей привет передает другу Вадиму Беляеву, который работает на заводе в Рыбинске. Он токарь второго разряда. Вадим, вам привет. Елена из Самары написала, поздравляет своего сына Максима с окончанием 9 класса, с последним звонком. Желает ему хорошо учиться и побольше верных друзей. Всех, друзья, для кого сегодня в финальный раз, не буду говорить, да, в последний прозвучит звонок, поздравляем. Вы вступаете во взрослую жизнь, будьте к этому готовы. Наташа Королева в эфире Радио Дача далее.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое, любимое «Радио Дача». Рада вас слышать. Можно заказать, пожалуйста, песню для меня и для моего друга Силкина Николая Анатольевича. Группа «Непара». Бог тебя выдумал. Желаю всем хорошего рабочего дня. Спасибо большое вам.

0: Полный час.
1: Возвращаюсь к вашим текстовым посланиям, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс». Влада привет из Томска всем передает. Также привет шлет своим родственникам, друзьям и классному руководителю. Жаль, что Влада только вы без имен. Всем привет передали-то непонятно кому. Наталья далее привет шлет своему мужу Глазкову Сергею. Также поздравляет дочь Василису с 13-летием. С днем рождения, пишет, дочь, мы с папой тебя очень сильно любим. Антонина поздравляет своего сына Антона с завершением второго класса. Ты мой молодец и умничка. Горжусь тобой, Антон. Продолжайте также радовать маму. И от Катюшки из Ульяновска привет отправляется Илье, который сейчас занимается ремонтом. Катя желает вам силы побыстрее закончить ремонт. Еще привет отправляет Инге из Белоруссии. Друзья, на этом удачный час не завершен. У нас еще 40 минут есть на приветы и поздравления. Жду ваши музыкальные заявки. Звоните 8-495-995-2555. Скоро исполню пару заявок.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

продолжается. Час приветов и поздравлений в эфире Радио Дача. Светлана, привет девочкам-швеям из города Костромы передает. Лидия и Оксане пишут: девчонки, мы все успеем, мы молодцы. Вот это хороший настрой, рабочий такой. Евгения Далия горячий привет передает друзьям в Пензенскую область на берег реки Суры, которые слушают Радио Дача целый день. Дядя Толя, Андрей, Алена и Лешка, вам привет от заезжей московской гости по имени Евгения, да. Елена поздравляет любимого сыночка Доронина Алексея из Мичуринска с прошедшим днем рождения. Ему вчера исполнилось 28 лет. Мама пишет: пусть он остается таким же добрым, отзывчивым и любящим человеком. Сынок, ты моя вселенная. И еще, наверное, успею прочесть сообщение из мессенджера Макс. Здесь Роман передает привет Елене Юрьевне, Галине Витальевне, Ольге Владимировне. Они мои любимые коллеги, с ними приятно работать. И какую-нибудь хорошую песню Роман для них попросил. Поставим группу «Винтаж», песня «Вик Виктория». Удачный час на «Радио Дача» продолжается. Жду и ваши сообщения в группе ВКонтакте «Радио Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Ваня, я из города Воронежа. Хочу передать привет своей маме Наде, бабушке Татьяне и папе Андрею. Хочу заказать песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Последние звонки сегодня звучат во многих школах, университетах, колледжах, техникумах. По этому поводу много сообщений. В удачный час на радиодаче прилетает Светлана, например, племянниц. Дарью, Наталью и Веронику поздравляет с завершением 11 класса. Желает успехов во взрослой жизни, счастливого пути. Дочку и внука с окончанием учебного года поздравляет. Вы молодцы, я горжусь вами, пишет Светлана. А себя поздравляет с юбилеем. Спасибо маме и папе за меня. Сколько событий у вас сегодня. Светлана, с каждым от команды радиодачи тоже поздравляем. Константин передает привет своему любимому папе Косте. Константин Константинович, получается. Самой красивой мамочке Олечке. Желает счастья, здоровья и много денег. Вот с ранних лет человек знает, да, что нужно для счастья человеку. Совсем скоро продолжу читать ваши послания. Пишите и вы, друзья, группа ВКонтакте «Радиодача» к вашим услугам.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера Ситна, замороженное, 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе СУПНР.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Тамара. Я из Балашихи. Хочу поздравить свою дочь Грачеву Алину с последним звонком, с окончанием 11 класса. Пусть у нее будет впереди светлый путь, дорога ее будет легкая, она все осилит, мы в нее с папой верим. И поставьте, пожалуйста, хорошую песню про школу для нее. Спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: Еще немного ваших текстовых посланий прочитаю, друзья. Татьяна передает привет сыну Руслану и ребятам, которые сегодня отправляются из Москвы в Артек. Удачной дороги, отличной смены пожелала. Вот уже у кого-то каникулы начинаются. Как завидую этим людям я. Яна привет передает любимой коллеге Маше Погосян. Желает хорошего дня и вкусного обеда. Приятного аппетита, Мария. Светлана далее привет девочкам из швейного цеха города Егорьевска передает. Позитива желает, легкой смены. Спасибо вам за вашу работу, радиоудачи, отличного настроения вам и слушателям всем, Светлана, и вам тоже прекрасного, нескучного вторника. Александр, привет из Забайкальского края, передает. Поздравляет девчонок, Юляшку и Настюшку, а также всех выпускников 9 и 11 классов. С последним звонком удачно сдать все экзамены пожелал. Марина, привет передает коллегам, которые работают в фурнитуре мебельной фабрики «Ко». Желает хорошего настроения. Ирины, держитесь, осталось немного. Неужели все девушки, которые там работают, Ирины?

Интересное совпадение. Друзья, продолжается удачный час на Радио Даче. До его финала совсем немного времени осталось. Успейте передать свое теплое послание близкому человеку в группе ВКонтакте Радио Дача или в мессенджере Макс. Наш номер там 8 910 004 49 24.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу передать привет своему любимому мужу Александру Маркелову. Пускай он знает, что его очень люблю. Жду всегда-всегда. Хочу передать песенку группа «Премьер-министр. Два бриллианта». Спасибо, Радио «Дача».

0: И вот какими сообщениями будем завершать удачный час на радио «Дача». Галина, хорошего дня всем слушателям. Желает, передает привет своей семье Щербаковых. Пишет, едем на дачу отдыхать. Вот это хорошо, во вторник, в середине рабочей недели едут отдыхать. Уверен, большинство наших слушателей сейчас завидуют Галине и ее семье. Екатерина своих коллег из коллектива «ИДО» поздравляет с отличным днем. Желает продуктивного рабочего вторника. Алла, привет из Рязани, передает всем слушателям. Также привет шлет своему коллективу и мастеру Ларисе Викторовне. Тоже с пожеланиями удачного дня. И Ирина передает привет своим друзьям Нине, Елене, Алексею и всем жителям Щекино. Желает удачи, здоровья и любви. Присоединяюсь к пожеланиям, подписываюсь под каждым словом. Друзья, на этом все. Вот язык у меня начал заплетаться, значит, пора уходить из эфира. Мария Федорова придет мне на смену, улыбается, опять мне свет в студии включает. Я вам желаю отличного дня. Вернусь в эфир завтра утром. Даня Борисов, Радио Дача. Пока-пока.
1: Реклама. Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с ТЭП-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают ТЭП-банк для бизнеса. ТЭП-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО ТЭП-банк.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
5: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
6: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Весна там, где есть

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, я звоню из города Москвы. Хочу передать привет своей супруге Надежде. Всем желаю здоровья, успехов, хорошего настроения. Хочу послушать песню Владимира Преснякова «Спасибо, радио «Дача».»

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
2: В студии Радио Дача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Такое заявление сделал Владимир Путин в обращении к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. В нем президент России напомнил, что Ближний Восток охватил серьезный кризис, а рядом с границами государств СНГ появились новые очаги нестабильности. Из-за этого важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные и технические возможности структур, чтобы защитить СНГ как от потенциальных внутренних, так и внешних угроз. Кроме того, Владимир Путин призвал обмениваться информацией и вырабатывать единые подходы в решении общих задач. Родители участников ЕГЭ, которые находятся в пункте проведения экзамена, смогут сообщить о нарушениях через QR-код. В этом году данная функция будет доступна впервые, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Известно, что QR-код будет размещен не только на входе, но и в штабе пункта проведения тестирования. Родители смогут заполнить форму, указав в ней нарушение, которое в день экзамена будет направляться в Рособорнадзор для оперативного реагирования. Напомню, основной этап ЕГЭ стартует в России 1 июня. На участие в них уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников текущего года. Названы самые популярные курорты Краснодарского края в наступающем летнем сезоне. Ими стали Анапа, Сочи и Геленджик. Об этом РИА Новости рассказали в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства. Там же заявили, что туристический поток в Краснодарский край этим летом вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это «Радио Дача».

0: Лагачев на радиодаче с композицией «Горький вкус». Тем не менее, благодаря Султану Лагачеву, пятница ближайшая будет сладкой, ведь именно он станет новым гостем в звездном шоу «Назад в будущее» на радиодаче. Включайте приемники в 5 вечера по московскому времени в пятницу. Будет интересно и музыкально. И много музыки ожидается впереди. Послушаем Наталью Подольскую, группу «Нэнси» и певицу Славу. Мария Федорова с вами. Отличного дня желаю. Оставайтесь в уютной компании «Радиодача».
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
9: Jetour Silver, Магнитогорск.
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2.

0: Некоторые уверены, что счастливее всех на планете дачники, потому что они больше всего времени проводят в общении с природой. И время у дачников сейчас самое насыщенное. Дачный сезон, а вы не знали? Ага. И на Радио Дача все это время мы помогаем разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого есть полезнейшая рубрика «Хорошо устроена». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в эфире «Радио Дача». И песни любимые не пропускайте. Совсем скоро у нас в эфире появится ансамбль «Синяя птица», Таисия Повали и Андрей Державин. Всем приятного дня желаю.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
1: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.

0: В эфире «Радио Дача» — это, конечно же, песня. И вот уже совсем скоро кому-то любимую композицию подарим в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших приветов и поздравлений — 8495-995-2555. Звоните, ждем. Перед этим обязательно послушаем композицию Ольги Бузовой на «Радио Дача». Всем легкого дня.
1: Реклама.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
8: Ну, слав тебе, Господи, понял наконец.
9: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
11: Юлианна Караулова.
14: Отпетые мошенники.
15: Люби меня, люби.
14: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей, я из города Канска. Хочу заказать для своих коллег из швейного производства песню Ромы Жукова «Я люблю вас, девочки, люблю вас, мальчики». Всем своим коллегам желаю здоровья, счастья. Спасибо большое, радио «Дача», что вы есть у нас.

0: Новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. 30 мая в библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет познавательная акция «Единый день открытых дверей». Для гостей подготовили экскурсии, концерты, презентации книг, лекции, мастер-классы и спектакли. Как отметила замэра Наталья Сергунина, все желающие познакомятся с работой культурных учреждений, поучаствуют в творческих встречах и литературных квизах, а также послушают стихи классиков и молодых поэтов. Так, например, в библиотеке номер 54 к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова приурочат лекцию «Рукописи не горят. Мастера и его бессмертные произведения». А музыкальную программу в культурном центре «Маяк» посвятят таланту Сергея Есенина. Стало известно, что в среднем россияне тратят на выбор квартиры от 2 недель до 2 месяцев. Об этом пишет газета «Ру». Там сообщила генеральный директор Союза профессиональных риэлторов Татьяна Гилева. На начальном этапе покупатели активно изучают рынок, уделяя сайтам по объявлениям 1,5-2 часа в день. После настройки параметров поиска время на платформах сокращается до 30 минут. Основными источниками информации остаются крупные онлайн-площадки. Однако из-за длительности процесса поиска люди также обращаются к менее масштабным агрегаторам, на новым инструментам подбора квартиры и другим источникам данных. Радиодача готовится отметить большой юбилей. Легендарной радиостанции исполняется 20 лет. Праздничный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября в Лайф-арене. В этот вечер на одной сцене соберутся звезды, чьи хиты давно уже стали дороги сердцу каждого. Полина Гагарина, Денис Клявер, Михаил Шафутинский и многие другие. Гостей ждет яркое шоу и отличное настроение. Подробная информация о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Ирина Аллегрова с песней «Кому какая разница» прозвучит далее, сразу после выпуска. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас.

0: путешествие — это несколько часов в самолете с детьми. Одна моя подруга берет с собой целый рюкзак. Такие увлекательные путешествия в рюкзаке. И всякие развлекательные штучки, раскраски, игры, фломастеры, мелки, игрушки мягкие. Вот все на любой вкус, чтобы дитё занять на эти 3-4 часа. Друзья, мы вас будем развлекать лучшей отечественной музыкой в эфире «Радио Дача». В скором времени послушаем Полину Гагарину, группу «Чай вдвоем» и Аллу Рид. Оставайтесь с нами, полет нормальный, отправляемся дальше.
1: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
4: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: Самокаты Rush Action.
6: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
7: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza, все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Это Полина Гагарина на радио «Дача» с композицией «Полина», которая некоторое время назад была лидером нашего хит-парада «Горячая десятка». Сейчас Полина Гагарина в чарте с другой композицией «Твоими руками» называется. А новые музыкальные итоги мы будем подводить в пятницу, в ближайшую в 7 вечера по московскому времени. И премьеру недели готовим. Мавик и Лолита представят свою новую композицию, которая называется «Журналистка». Послушаем всей страной. В ближайшие же минуты будем подпевать уже знакомым хитам от Вячеслава Добрынина, Эдгара Эрадырай и Надежды Кадышевой на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: дней, если этот вторник не считать. А лето — это маленькая жизнь, небольшие надежды и много-много музыки радиодачи. В скором времени послушаем новинку от Алены Петровской и сразу же после исполним теплую заявку в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Остаемся вместе.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
5: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
6: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД. Является лекарственным средством.
7: Муз-ТВ представляет.

0: Дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Новый выпуск журнала Psychologist. Сильное я. Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я звоню из подмосковной Балашихи. Хочу передать большой привет своей родной племяннице Маше Михалевой и заказать ей ее любимую песню Люси Чеботиной «Солнце Монако». Спасибо, радио «Дача». Зачем?

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». И новости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Мелодрама «Моя родня» выйдет на телеканале «Россия». Сериал «Загляни ему в голову» покажут на ТВ. В России снимут сериал по мотивам повести «Капитанская дочка». Об этом в ближайшие несколько минут. Премьера фильма «Моя родня» состоится на телеканале «Россия». По сюжету в селе Сосновом грядут большие перемены. Крупная компания собирается построить на месте ветхого и неперспективного села элитный коттеджный поселок. Однако жители не согласны. Они живут скромно и бережно хранят истории своих семей, связанных с этими местами. На борьбу с несправедливостью встает Лера, внучка уважаемого в селе человека. Ситуацию осложняет то, что она влюбляется в мужчину, даже не догадываясь, что он представляет компанию, планирующую снос Сосновского, и действует по поручению своей начальницы и будущей тещи. Не пропустите. Посетите премьеру 6 июня. Телепремьера сериала «Загляни ему в голову» стартует на телеканале «Россия». В центре сюжета герой, в прошлом клинический психолог, а ныне консультант в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать его помогает его уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову и восстанавливать его мотивы. Также герой знает, что его способности – это следствие психической болезни, которую ему приходится скрывать. Его начальник и журналист стремятся разоблачить мужчину, но его спасает заступник высокого начальства генерала. Премьера 1 июня. Телепремьера сериала по мотивам повести Александра Пушкина «Капитанская дочка» запланирована на российском ТВ. Сюжет разворачивается в 1770-х годах. Молодой дворянин Петр Гринев начинает службу, влюбляется в дочь коменданта, однако сталкивается с соперничеством. Позже крепость берут штурмом повстанцы во главе с Пугачевым. Гриневу предстоит выбор: честь или жизнь, горькое взросление и жертва ради любви. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15.00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Новый музыкальный час в Радио Дача открывает певица Слава.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой

0: В общем, в ходе рабочей недели вторник – это такой уверенный шаг на пути к выходным, и мы с каждой песней все ближе и ближе к выходным, собственно, на радиодаче. Только что была Ева Польна, барышня космическая, уверена, что спать после обеда – это прекрасное занятие. Вот бы сейчас тоже завалиться, но нет, друзья, нет и нет. Работа ждет, и ждет новая порция любимых песен на радиодаче. Скоро будем слушать Леонида Агутина, Валерия Сюткина и Татьяну Буланову. Бодрого всем дня желаю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Джетур Дэшинг». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Сильвер. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Сильвер Авто Плюс».
7: «Жетур Сильвер», Магнитогорск.
8: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе?
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: называется эта песня в исполнении Вавана на радио «Дача». Между прочим, одна из новинок нашего эфира. Еще больше свежих песен найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, изучайте, слушайте и подпевайте далее уже знакомым хитам Ирины Дубцовой, группы «Веселые ребята» и Никиты с Марией Зайцевой в дуэте. Всем желаю приятного дня.
1: Реклама.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера Ситна, замороженное, 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: По статистике, чаще всего люди одалживают деньги, чтобы оплатить товары для дома, образовательные услуги и бытовую технику. Вот такой расклад. Удобно, только потом, знаете, отдавать неохота. Отдаем-то свои. Музыка на радио «Дача» у нас бесплатная для всех. После Ирины Дубцовой послушаем Стаса Михайлова. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь в компании «Радио «Дача». Всем большой привет!
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Муз-ТВ представляет. Дача зовет.

0: дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая Радио «Дача». Я звоню из Подмосковья, недалеко от Звенигорода, есть деревня Супонева. Сегодня отмечает 75-летний юбилей наша подруга Царькова Любовь Васильевна. Великая труженица на Звенигородской фабрике культтоваров прошла путь от рабочей до мастера цеха. Ее помнят и уважают коренные звенигородцы. Желаем Любовь Васильевне крепкого здоровья, на радость родным и близким. Просим исполнить песню для юбиляра Льва Лещенко «Напиток счастья». А радиодаче желаем процветания. Подруги Валентина, Людмила, Надежда.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России существуют готовые технологические решения для быстрой разработки вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, имеющиеся платформы позволяют в короткие сроки адаптировать препарат под конкретный вариант заболевания. Кроме того, в стране есть так называемые вакцинные консервы, специальные заготовки, которые ускоряют создание вакцин. При этом в Роспотребнадзоре ранее подчеркнули, что в настоящее время риск распространения Эбола в России отсутствует. На пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарный контроль. В России готовят обновление учебной литературы по информатике для старшеклассников. Новые единые пособия планируют включить в федеральный перечень в следующем году, после чего школы смогут начать по ним обучение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что интерес к информатике со стороны выпускников стабильно увеличивается, что доказывает рост числа учеников, которые выбирают сдавать данный предмет на ЕГЭ. Россияне назвали самые узнаваемые фильмы и сериалы о предпринимателях. Лидируют советские кинокартины. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на опрос. Первое место занял фильм «Москва слезам не верит». На втором – служебный роман, а тройку лидеров замыкают сразу две ленты «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит». Самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне назвали Джордана Белфорта из «Волка Уолл-стрит» и Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа». Также опрос показал, какие качества важны для предпринимателя. На первом месте это стратегическое мышление, далее идут умение договариваться, готовность брать ответственность и трудолюбие. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радио Дача» продолжит певица из группы «Рефлекс» композиции «Танцы». Всем отличного настроения и доброго дня. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас –

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Приятный вечер продолжается в компании «Радио Дача». Этот вечер весь наш, друзья. Музыкой любимой обеспечим непременно. Скоро будем слушать Татьяну Куртукову, группу «Любэ» и Ани Лорак. И от вас готовы принимать музыкальные заявки в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Не стесняйтесь, звоните. Всегда рады.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了。中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Дитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: Имя Алексей было популярно в 70-х годах. Алешеньками называли большинство мальчиков, которые появлялись на свет. В этом же году, в 2026-м, в топе имена Михаил, Александр и Лев. Но песня все же про Алешеньку на радио «Дача» в исполнении Татьяны Куртуковой. Далее будем слушать группу «Комбинация», группу «Нана» и «Руки вверх». Всем приятного вечера. Оставайтесь в компании «Радио «Дача». Будем вместе.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Фестивале «Удачные песни 2026» уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Они исполнят свои лучшие хиты. И не только группа «Комбинация» будет с нами в этот вечер. Еще будут Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Ольга Зарубина, Султан Лагучев, Виктория Дайнека и более 20 артистов. Все придут на наш юбилей. Ведь в этом году «Радиодача» отмечает свое 20-летие. Это будет грандиозное шоу, которое точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Приятная новость и приятный вечер. Проводим вместе на «Радио Дача». Идем вперед.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Муз-ТВ приглашает.
13: 6 июня.
12: Москва. Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ 2026.
12: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
14: Категория 16+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дамир, я из города Усинска. Я хочу передать своим маме привет. Ее зовут Ольга. И желаю ей поработать сегодня до 17:00 и потом прийти спокойно душой домой, отдыхать. И заказываю вас песню Газманова Олега Михайловича «Эскадрон». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
5: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. На новой трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе обустроят 20 пешеходных переходов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, дорога соединит 5 вылетных магистралей и будет играть ключевую роль в транспортной системе Юго-Западного, Южного, Троицкого и Новомосковского округов. Интенсивное движение потребует особого внимания к безопасности пешеходов. Вдоль трассы расположены жилые кварталы и ведется активное строительство. Местным жителям нужны безопасные маршруты, соседние районы, к деловым центрам, социальным объектам и остановкам общественного транспорта. Поэтому вдоль дороги возведут 20 внеуличных переходов, 11 из них уже работают на 4 введенных участках трассы. Остальные построят на последнем отрезке от улицы Поляны до Варшавского шоссе. С начала года услуга и помощь в переезде в рамках программы реновации воспользовались более 6 тысяч семей, сообщил замэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, помимо обновления жилья и сопутствующей инфраструктуры, город помогает новоселам с переездом. Грузчики и транспорт предоставляются бесплатно, как одна из гарантированных мер поддержки участников программы. Чтобы воспользоваться услугой, нужно оставить заявку на мост.ру или написать заявление в ближайшем центре по информированию населения, расположенном на первом этаже новостройки. 30 мая в библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет познавательная акция «Единый день открытых дверей». Для гостей подготовили экскурсии, концерты, презентации книг, лекции, мастер-классы и спектакли. Все желающие познакомятся с работой культурных учреждений, поучаствуют в творческих встречах и литературных квизах, а также послушают стихи классиков и молодых поэтов. Например, в библиотеке номер 16 имени Островского проведут экскурсии по фотовыставке «Москва 19-20 веков». В библиотеке номер 84 горожан познакомят с подвигами защитников столицы в период Великой Отечественной войны. Это все новости к данной минуте. Жасмин и песня «Долгие годы» далее в нашем эфире.
4: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: философия, костерок, компания, разговоры. Главное, не на балконе, а то штраф не избежать. Хотя лично я подумываю об электрошашлычнице, и как раз-таки на балконе. Вот не знаю, можно, нельзя, надо будет законы внимательно изучить. А внимательно изучаю наш дальнейший плейлист «Радио Дача». Скоро-скоро будем слушать новинку от Алсо и Игоря Крутого. Группа «Краски» появится в эфире «Радио Дача» и группа «ПМ». Оставайтесь с нами, всем приятного вечера.
1: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
4: Jetour Silver, Магнитогорск.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58 11 58.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Выбор товара у нас немалый. И покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара. Кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом». Детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: песня «Мама не знает» от Игоря Крутого и Алсу. Чем чаще, напомню, вы будете заказывать новинки в нашем эфире, тем у них будет больше шансов попасть в хит-парад «Горячая десятка». Новые итоги музыкальные подведем уже в пятницу в 7 вечера по московскому времени. И премьеру недели для вас приготовили от Мавика и Лолиты. Будем слушать их свежую композицию «Журналистка». Далее насладимся уже знакомыми хитами от Славы и Влада Сташевского на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера Ситна замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Африка получила второе, может быть, и даже третье, четвертое дыхание, новую жизнь. И поем также всей страной. Кстати, немецкий вариант есть этой песни. Можно поискать на просторах интернета и послушать. Далее мы будем слушать в эфире «Радио Дача» композиция Стаса Пьехи. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Хорошего всем настроения.
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Радио «Дача». Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Муз-ТВ приглашает.
12: 6 июня.
11: Москва.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
14: 26 сентября 2026 года.
15: Москва. Лайф-арена.
14: Большой фестиваль.
15: Удачные песни.
14: Михаил Шуфутинский.
15: Шаман.
14: Группа «Комбинация».
15: Сергей Лазарев.
14: Андрей Державин.
15: Группа «Винтаж».
14: Ольга Зарубина.
15: Григорий Лепс.
14: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья Копачева. Я вам звоню, чтобы передать всем своим подружкам из клуба «ВЛС» привет. Всем желаю классного вечера и хочу заказать для нас, для всех песню «Джонни Комета». Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске в 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости.
1: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России существуют готовые технологические решения для быстрой разработки вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, имеющиеся платформы позволяют в короткие сроки адаптировать препарат под конкретный вариант заболевания. Кроме того, в стране есть так называемые вакцинные консервы. Это специальные заготовки, которые ускоряют создание вакцин. При этом в Роспотребнадзоре ранее подчеркнули, что сейчас риск распространения Эболы в России отсутствует. На пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарный контроль. В российских школах подтвердили эффективность трехуровневой системы оценки поведения. Как передает ТАСС, новая система показала положительные результаты. Педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и другие нарушения дисциплины. Кроме того, школьники заметно лучше реагируют на замечания. Учителей стали внимательнее следить за внешним видом и ведут себя спокойнее на переменах. Купальный сезон в Анапе откроется 1 июня и продлится до 30 сентября на территориях, где были ликвидированы последствия ЧС танкерами у Керченского пролива. Постановление уже подписано, об этом заявила мэр города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, сейчас ведется подготовка галечных пляжей 1 километра песчаных, а также устанавливают необходимую инфраструктуру. На другие песчаные пляжи завозят чистый песок. Добавлю, в Севастополе же купальный сезон стартует 15 июня. Россияне назвали самые узнаваемые фильмы и сериалы о предпринимателях. Лидируют советские кинокартины, об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на опрос. Первое место занял фильм «Москва слезам не верит». На втором «Служебный роман», а тройку лидеров замыкают сразу две ленты. «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит», а самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне назвали Джордана Белфорта из «Волк с Уолл-стрит» и Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа». Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает группа «Градусы». Прямо сейчас.

0: песни 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Полный список имеется. Смотрите его на сайте radiodacha.ru. А в эфире ловите песни для души от других ваших любимых исполнителей. Seven Rose появится очень скоро в эфире Иванушки International. И Зара, все лучшее, любимое для вас на Радио Дача. Этим вечером будем вместе.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: граммов в день, так врачи говорят. А вот что касается песни от Seven Rose, то слушать ее можно бесконечное количество раз. И мы всегда с удовольствием ставим эту композицию в эфир «Радиодача». И вашу заявку тоже обязательно исполним в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Ждем пожелания на наш московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, передавайте приветы и поздравления. И слушайте в ближайшие минуты классные хиты Николая Баскова и Шуры. Будем вместе.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: пятница, и совсем скоро к вам присоединится Сергей Черноусов. Буквально через 10 минут он в эфире проведет с вами остаток вторника. Я же прощаюсь до завтра. Обещаю напоследок исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит в исполнении Стаса Михайлова и Таисии Повалий на радио «Дача». С вами была Мария Федорова. Пока-пока.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
1: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 3838. 8 800 200 3838.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Светлана Ларионова. Я из Орехово-Зуево. Хотела бы передать огромный привет девчонкам из моего коллектива, работникам «Мегико». И хотелось бы для них поставить песню Марины Дедонки «Спасибо, радио «Дача».
4: А жизнь...

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
5: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Москва продолжает обновлять образовательную инфраструктуру для школьников и студентов колледжей. Как сообщила замэра Анастасия Ракова, в центре столицы построят 15 школ будущего, 5 из них откроются уже к 2028 году. За 2 года в рамках программы «Моя школа» в столице открыли 55 модернизированных учреждений, и в этом году обновят еще несколько десятков зданий. К 2033 году в Москве полностью реконструируют порядка 750 объектов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Совета законодателей Центрального федерального округа под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО Игоря Щеголева. Участники обсудили лучшие региональные практики, поддержку участников СВО и их семей, демографию, цифровизацию и молодежный парламентаризм. В Подмосковье действуют 36 региональных мер для бойцов СВО, дополнительно к 41 федеральной работают центры реабилитации и кадровое сопровождение ветеранов. Кроме того, в ходе заседания Игоря Брынцалова избрали председателя Совета законодателей ЦФО. Он заявил о приоритете помощи бойцам, расширении соцгарантий, решении демографических задач, патриотическом воспитании и развитии сельских старост. Россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще называют своих руководителей строгими и требовательными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Superjob. Отмечается, что в целом доля строгих руководителей в российских компаниях снижается. Если еще 5 лет назад о жестком стиле управления говорили 35% сотрудников, то сейчас это 31%. При этом об этом чаще рассказывала молодежь до 35 лет. Еще добавлю, что 35% называют своих руководителей авторитарными. Официальный курс доллара на завтра составляет 71 рубль 67 копеек. Евро будет стоить 83 рубля 30 копеек. Это все новости на сегодня. Группа «Блестящие» сразу после выпуска в новом музыкальном часе на радио «Дача».
2: Прямо сейчас

0: верить, что уже в самое ближайшее время удача отыщет каждого из нас. Не знаю, успеет ли сегодня, но в целом не помешало бы. Хотя с нами уже вечер вторника, и очередной рабочий день для многих завершился. Теперь остается добраться домой поскорее и провести этот вечер в кругу родных, а возможно и друзей, если вы вдруг решили прогуляться. Мы всем желаем приятного вечера, который уже скоро скрасят хиты Игоря Николаева, Хабиба, Натали и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Тан Лагучев, продолжение этого часа на радиодачу. Проводим сегодняшний вечер в компании отличной музыки. Надеюсь, помним еще больше ярких и танцевальных хитов, слушаем в дополнительном онлайн-канале «Диско-дача». На сайте radiodacha.ru есть возможность проводить свободное время в компании любимых песен. Там же можно слушать прямой эфир в любой точке планеты. Например, в выходные очень даже актуально, а еще лучше в отпуске. Уверен, среди нас есть такие. Желаем вам нескучного отдыха. Ну а нам легкого продолжения рабочей недели. Уже скоро вам для хорошего настроения хиты Димы Билана, Андрея Державина и не только.
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Сяохуа уже закончилась. Чунгуочичо серьезно.
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: итог 9000 километров приключений, если ехать на автомобиле через всю Россию. Кажется, что нереально, и вряд ли кто на это осмелится, а зря. Таких путешественников оказывается довольно много. На Дальнем Востоке страны также слушает радиодача, поэтому мы шлем всем местным большой привет. Там, конечно, уже во всю ночь и начало среды, но найдутся и те, кто продолжает не спать. Для вас также через короткую паузу хиты Александра Буйнова, Филиппа Киркорова и Маши Распутиной, Алсу и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
10: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
9: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Влад, и я хочу заказать для своей мамы песню «5 утра». Желаю маме всего хорошего, и я ее очень люблю. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: С одной столицы в другую, а затем в Москву и каждый город нашего вещания. Приветствуем всех, кто слушает Радио Дача. Проводим этот вечер в компании таких прекрасных песен, дальше еще больше. А вот в пятницу так вообще у нас лучшие из лучших. Под финал рабочей недели нас ждет программа «Горячая десятка» в 19 часов по московскому времени. Подведем с вами музыкальные итоги недели и, как всегда, в рамках нашего чарта премьера. В этот раз свою новую песню представят Мавик и Лолита. Обязательно об этом напомним. А уже через короткую паузу послушаем песни группы «Браво», Юлии Михальчик, Татьяны Булановой и многие другие.
1: Реклама. Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Преснякова «Учусь любить» в продолжении часа на радио «Дача». С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Владимира Преснякова еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Вирус», Ирины Аллегровой и не только.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Ясная погода, отдых на даче или встречи с друзьями – это еще и планы на ближайшее лето. Некоторые уже сейчас начинают задумываться над тем, где провести очередной свой отпуск. Сейчас, конечно, нужно внимательнее подходить к данному вопросу, но как приятно занять свои мысли отдыхом, например, в разгар рабочей недели. Вот можно прямо сейчас начинать об этом думать, если еще не успели, и делать это лучше в компании таких любимых песен. Через короткую паузу послушаем хиты Стаса Михайлова, Славы, группы Любэ и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва. Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена. Звоню из Володуковского района, Тюменская область. Хочу признаться любви своему мужу. Его зовут Терентьев Григорий. Гришенька мой любимый, я надеюсь, что наш сыночек будет расти здоровым и сильным. И для тебя песня в исполнении Лолиты. Спасибо, радио «Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын
4: у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
2: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

есть мнение, что любовь длится 3 года или 7 лет, а вот как насчет долгоиграющих союзов, где партнеры и в старости чувствуют себя вполне счастливыми? Как видим, любить можно действительно долго, чего пожелаем каждому из нас. Вы можете передать привет своей второй половине в рубрике «Удачный момент», она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время. А мы уже через короткую паузу послушаем хиты Дмитрия Маликова, Николая Баскова, Кати Лель и многие другие.

юга и до севера нашей страны, везде, в каждом уголке слушает радио «Дача». Любимые хиты давно объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще полезные рубрики, программы, ну и не обходятся без соцсетей. Предлагаю подписаться на наш канал «Радио «Дача» в Телеграм, в Яндекс.Дзен, а еще, например, на нашем сайте radiodacha.ru много интересных видео, новостей. В общем, добро пожаловать. Касаемо эфира, уже скоро послушаем хиты Юрия Антонова, Евгения Григорьева, Наташи Королевой и многие другие.

0: Прогулки по улицам, посещение загородных участков. Все это легко исполнить, когда на улице тепло и, конечно, выходные. Ну и как минимум наличие свободного времени. А с ним можно и в разгар рабочей недели гулять с утра до вечера. Как пожелаем. Весной дома точно сидеть не хочется. На календаре 26 мая завершается весна. Ну и вторник также стремится к финалу. Завтра уже экватор трудовых будней, что в целом неплохо. Пожелаем всем легкого дня и вернемся в наш поздний вечер. Уже скоро его дополнят хиты группы Feist Family, Максима Олейникова, Андрея Губина и многие другие. Через короткую паузу на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман. Это
2: любовь. Стас Михайлович.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда, я из республики Коми, город Сыктывкар. Хотела бы заказать песню для своей сестры Натальи Ромашки. Я желаю ей здоровья, счастья в личной жизни. Спасибо, радио «Дача».

За нас также решили, что каждый будний день мы должны проводить на работе, просыпаться утром рано, вставать, собираться. Поэтому мы всем желаем легкого наступающего дня, да и в целом прекрасного продолжения недели. Надеюсь, в ней обязательно найдется место приятным встречам, прогулкам, тем более сейчас, когда с нами весна. Дома точно сидеть не хочется, даже сейчас этим поздним вечером. Продолжаем слушать любимые песни в нашем эфире. Уже скоро насладимся хитами о Насте и Димы Билана, Наталья Гордиенко, группа «Дискотека Авария» и не только.

А Настя и Дима Билан выпустили первый совместный трек «Эпилог» в нашем эфире в рамках программы «Горячая десятка». Была премьера. И надо отметить, что для Насти «Эпилог» стал первым синглом после альбома «Высшие силы». Очень чувственная личная работа о том, что после бывает в разы сильнее и важнее, чем все, что было до. Ну, кстати, формула и нам подходит. Да, вчера был первый сложный рабочий день. Сегодня еще один завершился. А вот завтра уже экватор трудовых будней. И что нас ожидает, еще предстоит узнать. Ну, могу лишь заглянуть в ближайшие минуты. Здесь мы будем слушать песни Алены Апиной, Артема Качера, Николая Трубача и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: оранжевые сны, одна весна, отсутствие снега, дождя. Прекрасная картина, которую хочется наблюдать как можно чаще. Ну и желательно где-то вдали от дома, и уж тем более работы. Мы всем желаем легкого наступающего дня. Завтра уже среда. Плавно продвигаемся в сторону выходных. Начало положено. Держимся нашей волны в хорошей компании. Время летит незаметно. Особенно с такими яркими хитами. Через короткую паузу послушаем песни Сергея Трофимова, Анатолия Цоя, Ирины Салтыковой и многие другие.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлиана, я звоню из города Таганрог. Хочу передать привет своему молодому человеку, Никите. Малыш, я очень скучаю, мы всегда будем вместе, люблю тебя. И эту песню посвящаю тебе, Молли. Набери мой номер, а вам, радио «Дача», огромное спасибо.

0: беда случится.
1: Хит «Тайси Павали» переносит нас в 2006 год. Именно тогда мы впервые его услышали. И, кстати, именно в то время вы впервые смогли услышать эфир «Радио Дача». Было это в ноябре в 2006-м. И, как понимаете, с того момента многое изменилось и добавилось. Например, теперь мы по будням слушаем этим утром на «Радио Дача». С 8 до 11 часов для вас много интересных рубрик, также розыгрыш подарков. Поэтому завтра держимся нашей волны. Ну и сейчас не теряем ее. Через короткую паузу послушаем хиты группы «Руки вверх», Виктора Королева, группы «Рефлекс» и многие другие.

Песня «Елки проще» этим поздним вечером на радио «Дача». Иногда, кстати, и нам полезно слышать эти слова. Особенно, когда мы сами усложняем свою жизнь. Хотя выход из любой ситуации может быть гораздо проще и элементарнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому, что можно пожелать сейчас нам в разгар рабочей недели? Быть проще, улыбаться чаще. Ну а мы, как обычно, поддержим ваш настрой отличной музыкой. Через короткую паузу послушаем хиты Согдианы, Николая Баскова и Любови Успенской, Филиппа Киркорова и многие другие.

0: синее небо, ясное солнце, хочется прекрасной погоды всегда, в любое время, особенно сейчас, в разгар дачного сезона. Хватит уже дождей, хмурого неба и холодных ночей. Этого всего нам хватило в начале весны, а вот сейчас хотелось бы побольше ясных и солнечных дней. О погоде мы еще поговорим, а сейчас о музыкальных планах на ближайшее время. Через короткую паузу послушаем с вами песни Антипа, Игоря Николаева и дальше еще больше отличной музыки. Целая ночь, которую с вами проведет мой коллега Иван Никитин. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь до завтра и желаю всем удачного начала среды в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Житиген. Передаю привет из Краснодарского края своим родственникам Киргизии. Желаю всем хорошего дня. Спасибо, радио «Дача». И хочу заказать песню «Нюша, все лучше».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Ой, понимаю, весна, чувства обострились, всем хочется любви, и песни все о том же чувстве каждый раз. Группа Revolvers на радио «Дача». Да, много танцевальных проектов родилось в 90-е, и можно по пальцам пересчитать песни, которые были не о любви. Хорошо это или плохо, я не знаю, но можно сделать вывод, чувство под названием «любовь» человечно заботит особенно. Всем доброго времени суток, у кого знаете ли как, а в Москве солнце село давно, друзья. С этого момента у микрофона Иван Никитин, говорю своему коллеге Сергею Черноусову спасибо за душевный вечер в эфире и желаю приятного отдыха, конечно же. Ну а всем, кто на волне радио «Дача», оставайтесь, будет душевно, весело и непринужденно.

Григорий Лепс и Акмаль на радиодаче. Шутка. Так мы говорим часто, чтобы избежать недопонимания. А то чувство юмора дело, знаете ли, специфическое. Для одного смешно, а другому обидно. Думаю, аккуратно добавить, что вы не серьезно, а ради смеха для особо впечатлительных персон не помешает. И отношения сохраним, и знать будем, с кем можно шутить, а с кем точно не надо. Вот лучше точно. Вот что точно надо, друзья, так это музыки и желательно побольше. Через несколько минут на радиодаче хит группы «Високосный год», далее Мурат Байкаев и Ольга Зарубина.

По-моему, в самую точку. Весна снова взялась за свое. Дожди, хмурое небо, дождь. Осталось только снегу пойти и снова скажем «Привет, апрель!» Певица Максим на радио «Дача». И хорошо было бы дружно поругать сейчас погоду, чтобы она взяла да и справилась. А пока закрываем форточки, занимаем удобное положение, накрываемся пледом и слушаем радио «Дача». На очереди хит Михаила Шуфутинского, далее Стас Михайлов, ну и рубрика «Удачный момент».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Из города Камень-Шахтинский, Ростовская область. Я хочу передать привет своему мужу Сашеньке. Сашенька, я тебя очень люблю, желаю здоровья, удачи и поздравляю с наступающим. Хочу к этим заказать мужиков на заведение. Спасибо, радио «Дача».

хорошо. Там, где есть радиодача. Mm-hmm.

Один из главных хитов великолепной певицы с душераздирающей историей о любви. Ирина Дубцова на радио «Дача». Все мы понимаем, что когда дело касается чувств, здесь важна искренность. И если чувства не угасают при первом же недопонимании, значит, они действительно есть. И паре можно строить совместные планы. Далее на радио «Дача» хит Дмитрия Маликова, Таисия Повалий, следующая исполнительница. Ну и послушаем хит, который давно уже стал легендой, Евгения Осина. Что ж, дождемся.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

действительно часто можно услышать совет «обнимайтесь чаще», это нас заряжает и поднимает настроение. Александр Добронравов на радио «Дача». А если мы не виделись с родным человеком давно, то хочется так обнять, чтобы все косточки хрустели. Тут тебе и бесплатная мануальная терапия, и улыбка обеспечены. В общем, веселимся дальше. Через мгновение на радио «Дача» хит Анжелики Варум. Далее Наталья Гордиенко.

«Двигайся, зажигай» – песня, достойная отдыха в выходные. Согласитесь, Татьяна Буланова на радио «Дача». Но если говорить не только о танцах, но и о жизни и здоровье, то двигаться, безусловно, надо. Да, это и волшебные 10 тысяч шагов в день, и обязательные 10 тысяч шагов работы, чтобы стать профессионалом, и так далее, и тому подобное. Так и сделаем. На месте в такую погоду точно стоять не будем. На радио «Дача» следующий хит Алены Апиной. Далее Филипп Киркоров.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Радио «Дача». Меня зовут Лена. Я звоню из солнечного города Сочи. Хочу передать всем огромный-огромный привет. Я желаю всем своим друзьям больше красок в жизни, гармонии

Нева Грин. Ай-яй-яй. Нечастые гости в качестве дуэта на радио «Дача», но по-прежнему поднимающие на танцпол на любой вечеринке. Ну а если вы проживаете в частном доме или, например, на лето сменили место жительства на дачу, то можно музыку слушать и погромче, не боясь помешать соседям за стенкой, полом или потолком. Друзья, вот мы в новом часе. У микрофона Иван Никитин. Доброго времени суток всем, кто находится на нашей волне. С удовольствием расскажу, что будем слушать. Слушайте дальше. Дальше у нас певица Монахини, потом Стас Михайлов, далее Ирина Аллегрова. Оставайтесь с нами, поговорим о разном.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

И сердце разрывается на тысячи льдин. Михаил Шуфутинский на радио «Дача». А еще есть известное выражение из фильма «Тысяча чертей», но, глядя в окно, я, пожалуй, скажу «Тысяча дождей». Впрочем, поругался на погоду, и хватит, пожалуй. Она сама знает, что и когда делать. У микрофона Иван Никитин. Всем доброй ночи или доброго утра, смотря в каком часовом поясе вы находитесь. Продолжим лучшей музыкой «Радио Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: В любой сезон он никогда не одинок. Компанию гарантируем душевную, дружескую и точно не соскучитесь. Группа «Русский размер» на радио «Дача». И вот, торопиться жить – это, конечно, правильно. Осторожно, соблюдая правила поведения в обществе и не нарушая правила дорожного движения. А так, всем, друзья, желаю точно новых свершений и точно обязательно делитесь с нами в рубрике «Удачный момент». Кстати, рубрика совсем скоро. Пока послушаем хит Натальи Ветлицкой, далее Ирина Круг. Ну а потом уже узнаем, кому передали привет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Дача» с уважаемым к вам. Жители Жени, город Соликамск, район Боровск. Арину Букину, прошедшую днем рождения, также с последним звонком. Здоровья, найти хорошего жениха. И давайте какую-нибудь песню веселенькую поставьте. Большое спасибо, радио «Дача».